0: Товарищи, долой уныние! Долой уныние всем! И взрослым, и детям, и молодежи долой уныние!
1: Радио «Анонимус». Мы доставляем.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 9
0: августа.
3: Августа.
4: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

0: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

0: direct your attention to
1: Собаки надо пинать, а старших надо уважать и жить как-то по-человечески. То хотя бы о чем-нибудь задуматься, хотя бы на секундочку. Может быть, так.

0: прям в микрофон говорю.
1: Прямо вот так!
0: Еще чуть ближе, он будет у меня во рту.
2: Запиши. Я не стесняюсь.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 9.
3: 9.
4: Августа.
1: Августа.
5: Говорит Москва. Акт о военной капитуляции. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

We gonna rock the place.

Проект Anon.fm – это анонимное межбордовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention-whoring является сам attention-whoring. Погрузись и обмажься анонимностью.

0: Работа в области искусства меня влекла к себе давно.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: 9.
1: 9 августа.
2: Августа.
3: Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? Так, примерно. Можешь почувствовать?
4: 9 утра в Москве.
3: Да мне вообще все равно, который час там. Чего там сейчас? Что там творится? Мне все равно.

0: В Москве? А хрен его знает, сколько там в Москве времени. Понятия не имею.
1: Какова сейчас ситуация в Москве?
2: Пока все это очень неопределенно, но, значит, по последним сведениям, в Москву введены несколько силы 27-й мотопехотной бригады, которые продвигаются вероятно к Останкино.

0: толпу.
1: Так.
0: Здесь 100 корреспондентов Интерфакса, собравшиеся, разбежались. О жертвах пока ничего не известно.
1: Хорошо, в чьих руках сейчас находится телецентр?

что власть только что разговаривает.

对了。

Expect.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: 9.
2: 9.
3: Августа.
2: Августа.
4: В Москве 10 часов утра.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 9 августа.
3: В Москве 11 часов.

0: Сегодня.
1: 9
2: августа.
3: В Москве полдень. У некоторых уже начинается обед.

0: pas dans la musique. На самом деле, очень плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все.
1: Радио Анонимус.

0: погибать молодым,
1: буду погибать,
0: будем погибать,
1: буду погибать.

0: 9 августа.
1: Августа.
2: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

0: out for that.
1: My name is

running out. Time is running out. Time is running out.

0: the planet Earth.
1: Залишайтеся з нами. Радіо Анонімус.

fly. We can fly. We can fly. We can fly.

0: I really hate to be a perfectionist, but I think I could do that better.
1: Сегодня.
2: Сегодня.
1: Девятое.
3: Девятое.
4: Августа.
2: Августа.
5: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели что ли, блядь? Вы еще с ними стали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за ворот все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

0: Дверь не сделал, блядь!
1: Таблетки выпил?
0: Дверь не сделал, блядь!
1: Таблетки выпил?
0: Дверь не сделал, блядь!
1: Ты что таблетки не
2: сделал? Радио Анонимус.
0: Дверь не сделал, блядь!

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: 9.
3: 9.
4: Августа.
3: Августа.
5: Передаем сигналы точного времени. Начало 6 сигнала соответствует 15 часам московского времени.
2: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

0: это было?
1: Люди имели больше, чем было нужно. Мы понятия не имели, что бесценно, а что нет. Мы выбрасывали вещи, а теперь убиваем из-за них.
0: Правда?
1: Да.

0: Я прям в микрофон говорю.
1: Я могу так!
0: Еще чуть ближе, он будет у меня во рту.
2: Блядь, вот тут же идея. Записи. Я не стесняю.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 9 августа.
3: Августа.
4: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.
5: Become.

Интересно, турецкий? Угадай. Я, правда, не уверен, какой язык. Я знаю, про что это.

Поздравляю, анонтики, со столетием освобождения Косово. Сербский, наверное. Наверное. Shift Gears, GD. Так, что-то на фон надо поставить. Или не надо. Нас уже... Да, сербский. Я тебе шопины, ну... Про столетие освобождения Косово это я так... ткнул пальцем в небо. Наверное, не столетие, не сегодня. Нуар, Корскорект, ну, Shift Gears, Корскорект. Change... Так, recalibrate.

Это... Нет, там как... Освобождали, по-моему, Косово как раз сербы от албанцев. Не уверен, но... Ну, вроде бы... Такой кордрой. И... Лабиринт, Медлен, Гуднайт Мун, Бэд Дрим, Эскейп Фром Леонар, Бадди Коп.

Верно, какие-то названия фильмов. Jury Duty, я знаю, что такое. Но есть еще такой фильм или нет? Да. Neo-noir. Neo-noir. Space opera. Body cop. Спагетти. Вестер. Ну да, это все жанры, что я не собрал, очевидно. А, чего осталось? Line Court. Какое кино смотрим? Кино на гоблинов смотрим. Изучаем историю Америки. Кино через 2 часа.

Ну, я бы мог поставить в одну группу Jury Duty и Escape Room, это что-то совместное, но больше ничего не вижу. Типа, что в чем участвует группа людей.

Good Night Moon, Cups for Sale, какие еще детские книжки, Madeline, наверное, Madeline и Кордерой. А, ну видим. То есть чего пытаются сбежать? People things people try to get out of. Да. В Рашке, вроде, такого нет. А в Рашке где, откуда присяжных берут? В Америке это типа с работы направляют. Вот могут в любой момент тебя типа на сколько-то дней обязаны освободить на работу, чтобы ты работать, чтобы ты пошел без оплаты вроде бы, или там с какой-то очень минимальной, чтобы ты отправился отдавать свой гражданский долг суд присяжных. Так. Кино мы всегда успеем посмотреть, а гоблинов нет.

0: charme.
1: Так. Pan American Exposition. Мы основную цель сделали, но дальше там платформинг за ее стоит. Пошли, наверное, сразу сюда. Вроде вылетать перестало.

Либо что-то, что повышало бы высоту прыжка. Ладно, войти в жизнь. Ну так... Оно во второй половине прошлого стрима, когда я понизил немного настройки, не вылетало. Так что, надеюсь, больше на стриме не будет.

Batman Train Kill. Окей. Задание понял. Врач, я тоже могу прийти письмо, это платит, так что на твоем месте можно искать возможность постоянно. Да, я сомневаюсь, что безработных берут присяжные. Our train system is cool. Так, слишком громко что-то. Тише. А, не ту кручу. Да. Our train system is proof of divine love. If sun did not adore us with our trains always run on time. Ощущение все еще как-то трудновато.

miejsce. The bay is beautiful, but too wild. They should drain it. Да, мне пока нельзя, надо бы запомнить, что бронзовая печать или золотая. Это бронзовая. Что вы видите на этом портрете?

war mal schon. War mal. Shinkansen. Ситхом! Мне аж на секунду показалось, что я вылетел за текстуры. Куда так? Синкансен — японские поезда пули. Окей, логично.

Then Shadowmas returned to the mud of myself. That could have been quite painful. If only I could stay gone forever. The act of contemplation. This is how I touch the divine. When a beautiful scene entrances me, I feel that that I pour out of my own eyes. And it's real. Not eventually I return to the mud of myself. That can be quite painful. If only I could stay gone forever. Случайно ткнул на какой-то рандомный стрим и минут 5 стыкал, как какой-то англоговорящий латино сыграет Sims, пытаясь в темноте спать с негритянкой. Долго думал, в чем же тут такой смысл? Ведь погость наверняка не просто так определен, что должны быть какие-то знаки. А латино взял, попрощался и выключил... Анончики, вот шли на мой стрим, споткнулись, упали, вот, Sims. Тут какие-то хай-скоры. В темной комнате нашел я. Я ж находил уже куда-то прийти. Да?

человек указывает в другую сторону. Но он конформист. Что с тобой? Или зараженные гоблины?

Так, так. Пыщ. Пыщ. Ну, я не влезаю. Ко мне кто-то бежит. Кто-то бежит? Пригнуться в прыжке я не могу.

Да явно можно попасть. Но... Ебал слишком большой. Не, не получается, ладно. В смысле по дуге? А почему по дуге смогу, а так не смогу? Так, типа... Я сомневаюсь, что люк будет... А почему... Ну, кстати, интересно, что по дуге я, как бы, смог выше прыгнуть. Почему? Даже не знаю.

хоть бы поезд какой приехал. Тормозить почаще стало, но хоть не вылетает. Карта, видимо, большая. Так, я оттуда пришел, да, я оттуда пришел. Литерали крик Тома, если мы джерем. Не ускорение?

Я бы пробовал 20 минут. Если бы я бы пробовал 20 минут, ты бы начал говорить, что я... Что такое безумие? Справа оружие. Так, тут все-таки где-то есть пояс? Откуда эти звуки? Или это типа эмбиенс? Странно. Ладно. Оружие вроде не давать. Нужно сменить.

тормозит как юнит. Ну, тормоза, да, похоже. В общем, не сам факт, что оно тормозит. Понятное дело, Unreal у меня тормозит сильнее, чем юнит, а именно паттерны торможения. Блять. Ребята, оно зависит. Пошли на ВДНХ смотреть. Пошли на... Блядь, на стримы играть. Пошли на ВДНХ посмотрим. Или... Не, ладно, еще одна попытка. Хорошо, я еще настройки какие-нибудь понижу. Фак! Processing, shading, global illumination. Можно, не хочу. Так, мы быстро. Мы сейчас быстро. Надо было брать предмет на колсу. Где этот коридор? Вон он. United States of Sun Dolphins. Все, мы уже вернулись сюда.

0: Так.
1: Тут осторожно, не падай вниз.
0: Фак, и поп...
1: Ну... Половины здоровья нет. Молодец.

Так, где последний? Найду ли я лечилку?

Вот я снизил, сейчас не тормозит. А вот сейчас тормозит. Если бы... Ну, у меня тормозит. Где?

0: распрыжка.
1: Есть.
0: Так, мне нужно эти речилки, иначе все. Где турель? Где она? Где она? Там есть турель. Фак. Тут должна быть где-то лечилка. Так-то мне было.

Если это проиграет, то мы пойдем в ДНХ исследовать.

Так, пойду. В другую сторону. Может, у них хилка есть. Fuck you! Fuck you!

совсем мочка. Откуда? Я сюда пришел. Нет, я вроде выше откуда-то упал. Так, ай, блядь, все. Я в одной трубе заблудился. Перестаем тормозить. Карта слишком большая. Ебать. Так. Сам Сорсер Хат. Мне кажется, он опасный. Потому что он не агрессивный. Ай, блядь. Может, он не агрессивный. Thank you. Где что? Ай, надо закончить уровень, чтобы. Ай! Последняя попытка. Сейчас заучу расположение всех врагов. Пистолетом удобнее, мне меньше отдачи. Не попадать. Сейчас все будет.

51. Если в голову попасть, то с одного, если не в голову, то может два понадобится выстрела. Причем они падают сначала, ты думаешь, что все, они все. Такие пальцы.

quê? На вход к шляпе, наверное, все. Сейчас я попробую того... Того мага все-таки вольнусь. Просто уйти. Страшная.

Бляс, ну надо. Этот раз этот уровень пройти. Чуть-чуть

Может, нужно на SSD поставить? Нет. Не эксплозив оно, ни хера. А, ну он эксплозив. Ясно. Затралено.

Бывает там пространство. Да, снайперская винтовка мне вот тут бы не помешала. Наверное, есть. Я еще не нашел. Ага.

Цена ошибки высока. Это мы в спину не выстрелили. Так. Идь. Попал в 2 пикселя.

Вы эмбиент слышите? Слышите вот какие-то бумажки, которые шуршат в эмбиенсе прямо над ухом? Как все... Силксон, пример плохой абьюзиваемой боевки, да? Я ожидал, что это будет более бумершутер, чем... Ну нет, это не бумершутер. Ну, бумершутер с исследованием, но по геймплею. Это окно, не совсем далеко не, но около Immersive Sim. Не совсем. И, короче, это Cruelty Squad-like.

Но никто не, не обязывает зачищать. Мне нужно именно цель выполнить. Так. Привет. Пока.

one. The package in the healer. Fuck, niech to jest. Wygrał trujący skład. Ну, можешь поиграть, но оно не для слабых духом. Но я осилил, хотя я как бы, я вымерся в симах сосу, поэтому знай, что и ты тоже осилишь. Вон там не предмет случаем? Там предмет какой-то должен быть.

Вскроился склад еще более. Выглядываю из углов по одному понемногу. Понемногу убиваешь. Дохнешь очень быстро. Так, я не знаю, как наверх попасть. Просто на... А, что-то есть. А, тогда туда тоже не долечу.

Ну, то, что игра должна быть пройти на 100%, с этим не связано, потому что как раз зачищая просто я на 100% не пройду. Секреты нужно искать. А при повторном прохождении враги-то вернутся. Когда я буду секреты искать. Может, вот... Ага! Complete delusional. Геймпад есть? Играла что-нибудь на геймпаде? Ну, есть ли предметы, которые повышают урок? Может, какой-то advancement movement check есть, который я не знаю. А! Возможно, нужно было сначала килы набрать. Скорость повысить. Fuck it. Калашистнее подкрепит? Нет.

Нет, я не стримлю. Во-первых, нет, он не ушел, просто я не хочу сейчас с ним стримы проводить. Во-вторых, больше по причинам критической ситуации в жизни, которую вот прокрастинировать долгими играми я не хочу, а вот прокрастинировать короткими играми. Угу. Блюпринт условно пройден. Там еще что-то осталось. Я насчет блюпринца. Я подожду, пока его апдейтнут. Там разраб, оказывается, планирует выпустить типа обнову 1.10, в которой будет типа добавит кое-что новое и отполирует. Это будет Definitive Edition. Вот ее подожду. Ну и главный большой секрет я нашел.

Ставят, ставят. Покорми, а? Покорми, надо. У меня критическая в жизни ситуация. Мне нужно до конца с сентября найти 50 тысяч минимум. Раньше было до конца лета, но вот, все, я решил, ну, до конца сентября. Так, change layout, так, минус, the ponds and tributaries of Bedlam Swamp reflect the light of some of the firmaments, but not all. Some light collects beneath the surface of the water, where it resounds with a potent hum. After daybreak comes, the light of the stars struggle to reach the water, but the hum persists and is a source of both comfort and power for those moon imps that wield celestial magic. Ага. На что тебе столько? Больницу. На зубы. Минимум. У тебя критическая ситуация уже более 10 лет. Сейчас она более ощутимо критическая. Так. Но ты ставил. Ты сколько потратил денег на поездку в Японию, наверняка в несколько раз больше. Сука, покорми хотя бы. Чё-то я хотел. Ты хочешь за игры, за типа несколько часов конкретной игры донатить. Я чё-то хотел тебе предложить. На это тоже деньги нужны. Знаешь, ты пошутил, но это вполне реальная перспектива, я боюсь. Чё, какую-то я игру хотел предложить, но уже не помню. Чё ж я хотел ему впарить? Не помню. Смотри, какие хорошие гоблины. Вот ты бы без меня таких не узнал, не увидел. Задонать, покорми. Не хотелось бы. Так. Реплеить. Что мне... Почему я hesitant? Мне ж... Я могу пойти искать секреты? Я знаю, где следующий, наверное. А вот он. Но после того, как я разберусь с секретом, мне же все равно нужно возвращаться, делать основную цель, чтобы выйти с уровня. Это немного...

Concrete, a hat,

Да ёб... Как мне вообще отсюда выйти теперь? Да.

это уровень из Соника. Не, спасибо, замок. Так, вода убивает.

Я попробую. Я сейчас возьму больше, потому что ситуация критическая. А задонатить просто на пожать, может сколько хочешь.

Ни одной хилялки за весь уровень не нашел. Странно, где-то должны быть. Просто у нас тут килажи, да?

Еще жив. Еще жив. Наверное. Нет. Чтобы предметы новые получить, нужно закончить уровень. А вот чтобы просто ключи собрать, вроде не обязательно. Замечательно. Тут где-то должен быть. Должен был ключ быть. Достаточно будет просто.

Вон он, короче, вижу. А, нет, это арбалет. Окей. Ну, продолжаем сюда ёбиться, искать ключ и хилялку с каким звуком.

Такие массивные, конечно, уровни. Хилялки нету. Ключа нету. Тормозить перестал.

Ну, ключ должен быть именно в этой открытой области. Так, в прошлый раз я тут спрыгнул вниз. Сейчас дойду до верха. Блять!

Бетонная граната. Как жаль, что это все не вынесу. Ага. Угу. Сколько времени? Сейчас еще полчаса. Ну, не знаю, наверное, мне стримы в основном буду проходить. Но я все равно еще в раннем доступе. По мере патчи. А все, больше уровней нету. Тут есть секретные уровни. Так, пошли туториал исследовать. Туториал еще секретки есть. Это Upon a Little Ledge. Silver. Isn't it bronze?

Yeah. Наверное, прыгать не стоит.

0: Ragazzi, madre cazzo.
1: Aha. Так.
0: Бру.
1: Ага. Ага. Ага. А где тогда?
0: Бронзовый ключ я сразу нашел, когда проходил. Это зона, открываемая бронзовым. Upon a little ledge.

Можно, конечно, заспидоранить и этим открыть серебро. Придется заспидоранить. Так. Надо собрать лоадаут на скорость.

Ага. Отлично. На платину сколько? На платину 25, у меня 44, ясно. Никогда не сделаю на платину. Но теперь открыто. Открыто пути.

0: Just for the review, I take that.
1: По-моему, в зоне с овечками хилялка была, или...
0: What?
1: Благо, недалеко бежать, прямо на старте. Сменить слудаут! А то у меня вон там... Как мало здоровья.

По сравнению с Кроуза Складом в плане секретов, в плане исследования, я бы сказал, что секретки более обширные, но основной путь более прямолинейный.

stack. Gilded Guard Helm. Ага. Это гримерка. Угу.

0: wurde bei mir fast.
1: Ich hab gut, ey.

Как же их рагдорит в воде. Вон в открытом контейне, наверное, что-то. Как тело. Аху, хау хёрт. Бин Франклин, Бин Франклин, Мисфайт Соластел, Соларсел, Бразер Хёс, Ресит Катастрофе, Хелп, окей. Мо. Фаст, Хёрт Дизастер. Непонятно, что ему нужно. Как будто просит эвтаназии. Это неудачно. Неудачно созданный.

something else. А вот ключ. Платиновый? А, нет, хирялка. Так, хирялка. Nothing. Absolutely nothing.

начинаю где-то тут еще что-то искать. Что добраться можно? Это... А, интересные корабли. А, вон там дверь есть. Вон тут дверь есть.

пацанчики, какие вы мне сериалы порекомендуете? Так, я посмотрел «Фарго» 5-й сезон, «Тру Детектив» 4-й сезон, еще посмотрел, ну и «Follow the House of Usher». О чем писал в своем бложке и получил 0 комментариев. «Follow the House of Usher» лучше. Ну, а «Фарго» и «Тру Детектив» тоже смотрибельные, но «Тру Детектив», конечно, такое, так себе было, 4-й сезон. А «Фром», я начал «Фром» смотреть, дропнул на 2-й серии. Блять, выпустите меня. А вот как, тоже такая же щель, я не могу протиснуться, потому что... Fuck you!

Ага, зрителей нету. Вот как я люблю задавать вопросы в пустоту. Все, меня заперли, покрумся.

думаю, Фафпатчик простит втискивание в высокие проходы. Ключ. Какой это ключ? Понятно. Видимо, из-за того, что я уже собрал медаль.

0: Железный бетонную гранату. Как я люблю задавать вопросы и обнаруживать, что меня никто не слышит. Как же я люблю. Ай, блядь!
1: Сейчас найду золотую.
0: Золотой проход. Чаев, таблетки прими.

повторяю, за весь стрим больше никаких тем мыслей в голове не возникло, кроме не ответа на вопрос, да? Придется рассказывать, кто тебя отвлек. Поддерживайся. Отсюда можно сразу прострелить дерево.

цифровую. Кого ты получил, квест? Можно не убивать овечек, но так и не услышу их беканье.

Какую книгу ты получил, квест найти? Ну, блядь!

смысле? Я ж раньше без труда перепрыгивал.

Да, наркотики, наркотики, дракс, дракс, дракс.

выставка достижений народного хозяйства. Что же это за экспонат? Скриминг. Something is wrong with this one. Maintenance.

0: Так, тут я был.
1: Yeah.

Было очень давно. Так что уже не помню. Детство. Так, вот это я не смог пройти. Ну, один раз сначала. Еще полтора раза попытаюсь. Экспонат, мирный атом.

Bi panya to ładne. Ну и все, вот, дальше я явно не пройду. Способ как-то счизить это все.

A dalej jak? The shoots you at some point exhibit.

А есть тут какие-нибудь экспонаты, которые не стреляют в меня? Че, ничего не дали? Не дали футболку с надписью. Я пережил выстрел из пушки. Cow Milk

0: ваше молоко.
1: Давайте все молоко.
0: Все?
1: Окей.
0: И корова. Что такое Езин убийца? А, нет. Lesson in history. Our solar history. Question pamphlet. Moral universe. Моральная вселенная. Yellow Sun, Swamp Goblin, Sorrel Goblin и Normal Matter. Да. Verbinster. False Moon. Окей. Окей. Только я не понял, это планеты или силы. The ways before the wonders since. Our solar arc. Окей. Brought to you by the Society of Child Program. Wow. А? Секретный уровень? Я нашел секретный уровень, ребят. Да, тут целые обширные секретные уровни.

The three steps to browsing. Slide, look where you like to go, push into the rank. Это тут обучают продвинутым техникам movement techniques. Бля! Всё. Попробуем. Нет, вот так.

Ну, говори, богу. Ладно, понятно. Кстати, сломанный, счетчик. А, мне показалось, там должен быть счетчик. Количество. Да ты какая! Фраг. Короче, вот посмотрю стримвинни. Мне его посмотрю. Ух, чат подказывает. Окей, push into the red, ну, видимо, имелось в виду, что нужно как-то в противоположную сторону паданью сжимать. Где тут нужен фан? Я сеть вот. Так. Go home, boss. Yeah, it's sort of playground area. You use it to get comfortable with guards. When you're ready to get down to business, can't you ask some surprises? Is this stairs? Чё-то я не хочу на площадку игровую, да? Я домой не хочу.

0: А теперь буду проверять навыки браузинга.
1: Да!
0: Expulsion. Rodent bed on horse and executive integrate absence.

After an unimaginable span of time, the ejectum passes into the light of the yellow sun. Yeah, so far now. Каждый прыжок рискует стать последним. Далеко падать.

не отдает. Посмотрим, продолжим ли мы на стриме. Наверное, на стриме продолжим, когда новые уровни выйдет. Ну или я вне стрима открою секретные уровни. А в стриме, может быть, заиграю. Ну все, пожалуйста, покормите. Через 10 минут кино.

0: вот, ребята, объектами земельных отношений являются земля как природный объект и природный ресурс, земельные участки и части земельных участков. Земельный участок как объект земельных отношений – это часть поверхности земли, включая почвенный слой, границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке.
1: Понятно.
0: Хрюша, ты что не слушаешь?
2: Слушаю, слушаю, да-да-да.
1: Это же очень интересно.
2: Очень, очень интересно.
0: Слушайте внимательно. Земельный участок может быть делимым и неделимым.
1: Угу. Как число, да?
0: Степашка, не мешай. Делимым является земельный участок, который может быть разделен на части, каждая из которых после раздела образует самостоятельный земельный участок, разрешенное использование которого может осуществляться без перевода его в состав земель иной категории.
1: Оксана,
0: да?
1: А ведь это же кто-то все где-то записывает?
0: И не просто записывает, Степашка, а регистрирует в кадастре.
2: Кадастре! Ой, кадастре, кадастре!
0: Хрюша, глупая шутка. Почему ты не слушаешь? Я же сказала, это всех касается.
2: Ой, а меня не касается, понимаете? Я в непритиватизированном свинарнике живу.
0: Ну, очень плохо, Хрюша. Значит, ты не сможешь его продать.
2: Да? А зачем мне продавать?
0: Действительно. Ну, ладно. Раз тебе не интересно, не слушай. Что ты говорил, Степашка?
1: Так что же получается, если я не зарегистрировал свою нору в ЕГРЗ?
0: Получается, Степашка, что ты проживаешь там с зайцем.
1: О, и что мне теперь делать? Расскажите скорее, пока еще не надо спать.
0: Ой, Степашка, даже не знаю, с чего начать. Но уж спать-то тебе в ближайшее время не придется. Сначала тебе нужно пойти к доброму волшебнику Амифу и вежливо обратиться с просьбой.
2: Это сказка, это миф, то, что добрый наш Амиф.
0: Помолчи. Так вот, Степашка, потом ты пойдешь в волшебную страну ЗКП, чтобы зарегистрироваться в ГЗК.
1: Ага.
2: Оксана, а как тут расшифровать буквы П и Г?
0: А почему именно эти буквы П и Г?
2: Ну, потому что такое ЗК, я вроде знаю.
0: И кто тебе, интересно, рассказал?
2: Ну, как кто, Оксан, Хрюн?
0: Понятно. Так вот, учти, Хрюша, что братца твоего старшенького уже прогнали с телевидения за разговорчики. И ты, что ли, хочешь след за ним?
2: Так, он вовсе не старшенький. Он на 35 лет меня моложе.
0: Тем более. Вот сиди и слушай. Так вот, Степашка, и наконец ты попадаешь в волшебный замок Уюрп.
2: Не дай бог, Степашка, тебе среди бела дня встретить русский Уюрп. Бессмысленный и беспощадный.
0: Хрюша, по-моему, сегодня ты ведешь себя, ну, как последняя.
2: Ничего я не последняя. Я самая настоящая телезвезда.
1: Ой.
0: Ну что ж, мальчики и девочки, вам уже действительно пора спать. А завтра мы с вами поговорим о ваших правах, сведения о которых хранятся в волшебном сундуке ЕГРП.
3: Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам сниться.
4: Спокойной ночи, пусть вам приснится кадастровый реестр.
5: I came back to the lab one day and said, hey, you know, what do you think about...
4: Впрочем, это полезно для меня, у меня ж никаких представлений о том, как что делается, нету.
5: In an OnlyFans account, one of my graduate students is like, yes, and someone else is like, ugh. And I think it was Emily who said, only marms, and we all laughed. Our goal really is not to sexualize the marmots, it's to celebrate the marmots and show people what our day-to-day life is like when we're in the field looking at marmots. But even better, we're up close and personal. We're usually watching marmots from far away with binoculars and telescopes. And by getting up close and personal, you really sort of see what they're doing and occasionally even hear what they're doing. Apparently, I didn't pass the age verification because even though I held up my license on both sides and took a picture of myself, the image we had posted was of a marmot, not me. And they said, you have to get everyone age verified. So I thought for a couple of days, and then I went back and emailed them and said, well, we're never going to be able to age verify these guys. This is a novel way of getting money to support scientific research. And these are marmots. And then eventually they approved it. And we've been posting slowly ever since.
4: А эти сурки совершеннолетние. Все, пошло, да? Корова летает. Где интересный момент с Rhythm Heaven? Эй! Погружаться будешь?

0: Когда мы в последний раз переслушивали песни из Лэзи Тауна? Так, реквестер, сочувствие господина Месть тут.
1: Окей, Нейман, do your best.
0: Так, тут...
1: Окей, Нейман.
0: Пресс 4.
1: Rushing. Here we go. 5, 6, 10. Dragging.

0: Контра плюс, плюс влево. Ты справа. Не, не, не, слишком сложно.
1: Okay, Neiman, just do your best. There we go. 5, 6, 8.

0: So you do know the difference! If you deliberately sabotage my band, I will fuck you like a pig. Now, are you a rusher? Or are you a dragger? Or are you gonna be on my fucking time?
1: I'm gonna be on your time.
0: Now answer my question. Were you rushing or were you dragging? Answer!
1: Rushing.
0: Oh my dear God. Are you one of those single tier people? Do I look like a double fucking rainbow to you? You must be upset. Are you upset?
2: No.
0: No, so you just don't give a shit about any of this?
2: I do give a shit about this.
0: Are you upset? Yes or fucking no? Yes, you are upset.
2: Yeah.
0: Say it.
2: I'm upset.
0: Say it so the whole band can hear you.
2: I can take your teeth.
3: I'm upset.
0: Louder!
3: I'm upset.
0: Louder!
3: I'm upset!
0: You are a worthless, friendless, faggot-lipped little piece of shit whose mommy left daddy when she figured out he wasn't Eugene O'Neill and who is now weeping and slobbering all over my drum set like a fucking 9-year-old girl. So for the final father-fucking time, say it louder!
3: I'm upset!
0: Carl.
4: Я не знаю, про какую ГБМ-ку ты, но я, возможно, испытывал это в реальной жизни. Преска, правильно? Да. Все? Прикольная задумка, но исполнение, наверное, может быть получше. Да, я плакал, когда немножко, когда меня в детстве заставляли на пианино вот как-то играть, я не понимал, чего, блядь, от меня требуют. Итак, а зрителей-то нет, а зрителей-то, блядь, нет. Ну, посмотрим на пеликанчиков. Там кто вот неделю назад ты говорил, типа, давай в следующее воскресенье посмотрим «Сочувствие господину Месси». Да, а вот нет его.
5: Look at that thing.

0: In. No, still not. Whoa.
1: Wow, I think it's linked.
0: Whoa. The moment that pelican opens its mouth like that and you can see the fish shoot that.
2: Рассчитайте, сколько вас, а то если тут один сет чаев, то и вообще никакое кино не будем смотреть. Ранее же записался в расписание, нет, все равно нет. Выберу что-то мелкое, а не то, что планировал.

0: She's already swallowed hers. No, no, she's still got it.
1: Чувствую себя как рыбу в автопеликана.

0: Evet, da. Hangi da?
1: Samuel. Yo.
0: How's that for breakfast? Yummy.
1: Drżej nie może zagnąć, потому что у него рыба стоит.
0: 15 minutes.
2: Yeah, I did an 8 and then a 7 minute video.
0: Well done, chap. Wow. That was a cool, Bravo. Best bird sighting I've had this year.
1: Вот хоть что-то бы вот хорошее совершенно сказал хоть раз. Сказал бы, какой хороший контент и где все зрители. Но он на такое не способен. Не, контент охуенный. Контент охуенный. Если кому-то не нравится, то я считаю, что проблема не во мне. Как оно ему не разрывает эту херню, мембрану? Чайки тоже полностью заглатывают.

0: god, he's gonna choke. Oh my god. Chew it!
1: Oh!
0: Oh my god, swallow!
1: He's gonna implode.
0: You okay? Look at your belly. You okay? Is he choking? Do you know the Heimlich for a seagull?
2: Так. Реквестер кино не пришел. У нас тут полтора зрителя, поэтому придется выбирать что-то поменьше. Вы хотите... Давайте тупую комедию посмотрим, ребят. Возможно, ее видели, но вы все равно не на английском видели. Давайте посмотрим тупую комедию. Давайте посмотрим на тупую комедию. Не, про Алексеева это был хоррор, а не комедия. Нет, реквест корейское кино было. Ну а вот последний шанс реквестера высунуться. Прошлое воскресенье говорил, типа, да, давай следующее воскресенье посмотрим. Сказал, да, скорее всего, давай, если придешь. Не пришел. У меня есть разные Скорсезе. Пара фильмов Скорсезе. Есть мультик. Хотите мультик? Прям Pixar, да? Ну нет, это... Хоть когда еще половинка зрителей будет. Там мультик особенный. По определенным причинам. Я Лопушанского не люблю. Какая русская симфония? Я первый раз слышу. Я Лопушанского не очень люблю, конечно. Ну, можно посмотреть. Русская симфония. Будет хорошо себя веди, тогда скачаю. Старая. Пушанского обычно половина так интересна, а вторая половина очень унылая. Хорошо себя веди, реквесте. Тогда, может быть, будем, я подумаю. Тут плохо себя ведешь, конечно. Колобка посмотрю за 3000. 3000 я включаю Колобка. Не, ну как тупую комедию надо смотреть. Ну тупая комедия 2 часа, но она тупая комедия, да. Да. Ну чё, ребят. Я не знаю, все ли это смотрели. Типа, насколько это... популярная у нормистом пространстве было. Смотрим. Тупая сиськопердильная комедия. Правда. Но на самом деле, вроде как это... качественная от мира сиськопердильных комедий. Так, блять. Апострофы. Да ёп! Сейчас переименую, а то там мешаются апострофы. И у меня сейчас мозга нет, чтобы думать, что нужно поменять в командной строке, чтобы... Не помню синтаксис наш. Да подожди, достаточно тупая комедия.
3: Al Pacino's booty sweat, popping ass open, booty sweat and busting nut bars available at concessions now.
2: Ну хоть привет мне скажи, ё-моё, какие отрабатываете, которые тебе отправлял Писи. А ты мне отправил, кто ты такой? Кто ты такой? Привет мне скажи, это вы мне привет? Так, ты реквестер, сочувствуя господину месть. Наверное, не ты. Все, поздно, мы смотрим тупую комедию. Это трейлеры. Так, громкость нормальная, то я тут кручу. Не понимаю, что я кручу.
3: The world called on the one man who could make a difference. When it happened again, the world called on him once more, and no one saw it coming. Three.
2: Я забыл сабы включить.
3: More times. Now, the one man who made a difference five times before is about to make a difference. Again, only this time, it's different. Who left the fridge open? Tug Speedman, Scorcher 6, Global Meltdown. Here we go again.
2: Это примерно так выглядит Fast and Furious. Не знаю, какие же аналоги.
3: Again. Will there be you anything else?
4: Oh, yes, my dear man. More beans.
0: Granny, ew!
2: А нет, Витучи-то, я тебе донаты кидал, решил приобщиться к человеку культуры, послушал группы, которые ты советовал. Бля, я тебе еще 20к на карту не скил. Понял кто-то? Окей. Ну ты ж не скинул мне, ты ж меня затроллил, обещав. Донати еще. Вот, мне кажется, вот для тебя этот фильм как раз. Здравствуйте. Я думал, что ты никогда не придешь больше, а ты пришел. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо, приходи еще. Даже если... Ты тогда немало донатил через донейшн налёс, поэтому я даже разрешаю сегодня не донатить, хотя мне надо. Вот, вот. Так ты, главное, приходи, ты в следующий раз приди за донатить, вот.
3: This summer, America's favorite obese family is back.
5: You're just mad because I'm skinny.
6: I'm not.
3: Jeff Portnoy. And Jeff Portnoy are...
2: Пародия на этого... Майка Майерса, который кучу персонажей в своих тупых комедиях играет.
3: Part 2.
7: In some countries... It's considered a compliment.
3: Letting loose this summer.
2: А может весь фильм будет такими трейлерами? Не, ну если ты дрочишь и придушиваешь себя, то хоть там, хоть 300 рублей на донать.
3: In a time where to be different was to be condemned.

0: to be condemned was to die. One man chose to question his God. From Fox Searchlight. Five-time Academy Award winner Kirk Lazarus and MTV Movie Award Best Kiss winner Tobey Maguire.
1: А чё именно Тоби Магуайр, а не из меню, да? Умный книжек, дом листьев, дом листьев. Дом листьев, муравейчество, вот, муравейчество Чаликавов я прочитал, вот, вот, сейчас читаю дом листьев, вот, может, по моим стопам, да. Угу. Ты думаешь, очень страшное кино, которое тебе скрипашит? Мне кажется, это получше, получше. Тоже это получше.
0: Winner of the Beijing Film Festival's coveted Crying Monkey Award, Satan's Alley.
2: I've been a bad, bad boy, Father.
1: Все, трейлеры кончились. Именно перед студией, так чтобы когда в кинотеатре... Нет, не читала Джойса. Еще не дорос. О чем я говорил. Когда в кинотеатрах показывают, то там же трейлеры перед кином, поэтому... Это, наверное, шло типа как вот реальные трейлеры.

Das wahrscheinlich mit einem Слепом. Реквестер корейского кино все так и не появился.

0: like hamburger meat. Because that's exactly what I'm going to be bringing back and serving up in this whirly bird. Cover me, you lipstick fucker!
1: Комедии вот, вот древних времен, когда вот мог Роберт Дауни Джуниор в блэкфейсе вот говорить фэггот.

0: Cash money, baby.
1: Ну, ебучий случай. Давай конструктор красного цвета или вьетнамский неонуар. А то эти солдаты неудачи, унылое говно. Ну не любишь ты свою аудиторию. Душишь ее, программист хуев.
2: Этим голосом смешно. Конструктор красного цвета, вот унылое, которое все смотрели. Нет, нет, нет. Нихуя себе первый раз, когда я вижу донат на стриме. Да, вот. Он когда-то уже приходил. Это странный гость, непонятно откуда. Наверное, богатый. Какой вьетнамский неонуар? Какой? Конструктор красного цвета? Нет. Тут только за большие деньги. 3000 я включаю конструктор красного цвета. Ну, блядь, ну ты смотри, если ты смотрел конструктор красного цвета, да уныло. Но он короткий, поэтому за 3000. Что он еще написал? Какой вьетнамский неонуар? Какой вьетнамский неонуар? Ты что, какое унылое говно? Во-первых, Тропик Тан, ты не смотрел в оригинале. Ты просто вот, ты смотрел с русским переводом, который, конечно, поганит шутки. А вот в оригинале, ты посмотри не солдаты неудачи, ты посмотри Тропик Тандер. Вот. И что я хотел сказать? Не помню. Ты ж только сказал, что ты вот ласкаешь себя под это кино.
3: What man? Why does man got to pick up sticks against another man? Stay using them sticks to prop a man up. I'll never know.
4: Hold my hands. Cause I got something to say.
3: Oh boy.
4: You don't hold enough.
3: I got time.
4: When we get back to the world, you gonna put together that three-piece combo band we talked about?
3: Me on stand-up bass.
4: Johnny on the drums. And me tickling my ivories. I ain't never been worth nothing in this life. But I want you to know something.
3: What, man?
0: Cash money, baby.
1: Ебаклак ты, конструктор красного цвета. Смотрело только 1500 человек в мире. Чеплашка программиста, блять. Я в рот ебал 3 косаря себе платить. Я лучше куплю себе конское дилдо и затолкаю в анус.
2: Все смотрели конструктор красного цвета. Все. Мы думали другой фильм Андрея И посмотреть. Ну-ка. Как он назывался? Сочаев, как назывался другой фильм Андрея И? Ты реквестил. Чё ты там про лётчиков? Особая секция лётчиков, чё ты... И да, режиссер конструктора красного цвета снял пару, ну, можно поспорить, хорошие они фильмы или нет, ну, хотя бы экспериментальные, а потом начал снимать стандартную парашу, которую показывают, сериальную парашу про бандитов из ментов, которую обычно показывают по телевизору, научная секция пилотов. 70 минут! Ну, я не скачал ее. На Ютубе, с Ютуба посмотреть. Так, ну-ка, я точно не скачивал? Нет. На научную секцию пилотов согласен, но должен будешь еще так донатить все равно. В смысле, 70 минут. А тут... А почему тут почти 2 часа? Чувак, кто врет? Нет, мы смотрим Tropic Thunder.
5: Can we cut?
6: What's he saying?
7: Can we cut?
8: No.
5: All right, you know
8: we got the jets coming in. Big explosion. 2 minutes. No. Still rolling.
5: Not still rolling. Can we cut?
8: Oh, we're cutting.
9: Get out.
10: Hey, what's going on? For real? My butt is hurting. This harness is riding up my crack.
11: Come on, Damien. Come on. Are we cutting?
8: No. Still rolling.
12: Cockburn, are we cutting, sir?
8: No, we're not cutting. We're still rolling.
11: Damien, what's the deal, dude?
0: Cash money, baby.
1: Хуй там плавал, его смотрел ты и твоя мамка. Ну, может быть, твой отчим и попутно пиздел столовое серебро из дома, пока вы его смотрели. Конструктор красного цвета — это эталонный говнарский андеграунд.
2: Да, вот это говнарский, вот это такой же андеграунд, как, не знаю, Егор Летов, вот такой же андеграунд. Андеграунд некое. Подтвердите, что вы все смотрели конструктор красного цвета, полтора человека в чате. Ну, так как вы не активны, ребят, вы не активны, возможно, придется его обслуживать. Да, все смотрели конструктор красного цвета. Сколько он идет? А его нет на YouTube. Логично. Я не могу прямо сейчас скачивать что-то новое, так что нет. Так что никак. У меня есть другая тупая комедия. Блять. Я сейчас вообще я вырублю все сейчас, суки.
13: Кто убил капитана Алекса? Первый угандийский боевик. Был спродюсирован и снят на Вване в январе 2010 года.
2: Поэтому тут все сосачили, все смотрели конструктор красного цвета.
13: Этот фильм был снят в деревне Вакалига. Это потерянный фильм. Все, что осталось, это плохая... копия DVD диска. Все произошло потому, что Навана снимает следующие фильмы.
1: Да, Егор Летов, ваш полная хуйня, растиражированная малолетками. Он все спиздил у Янки Дягилевой. А развести тебя на этот фильм проще, чем развести малолетку на отсос. Фу, блять, никогда не любил Летова.
2: Вот. И вот конструктор красного цвета, он вот такой же, вот такой же.
13: Вот фильмов на компьютере у него нету. Бакалиуд.
2: Мы это смотрим.
13: Команда.
2: Давай, 200 рублей. Там чуть больше, но за вывод-то снимется.
13: Умеет прыгать. Ты не команда.
2: Мне как бы до конца сентября нужно 50 штук.
13: Вакалиуд, Уганда. Лучшее место для лучших фильмов.
2: Так, знаете что? Мы посмотрим одну сцену из того фильма. Мы посмотрим. Во-первых, выбирайте. Вы очень тухлые, вы не выражаете желание смотреть вообще что-либо. Тут где-то вот.

Том Круз, когда вот изначально в этой грима не планировалось, грима какого-то особого не планировалось, и танцев не планировалось, но вот Том Круз, когда ему предложили эту роль, он сказал: я хочу, во-первых, танцевать, во-вторых, чтобы у меня были толстые руки в этом фильме. Кино еще не вышло. За кино мне должен быть Серчаев.

0: Cash Money, baby.
1: Аж до слез ржал про годовую норму. А кто вообще сидит на стрим? Хоть представьте съебучий случай. Хоть актив проявите, а то Алай Занаус рвет шоп зрителей развлекать.
2: Вот, двач. Представьтесь. Ты за TC ты должен не плюс, а 700 рублей.

0: put an end to your veins. Put a DTP pendant at the end of your chain and put the booty of a swish at the end of a plane.
1: Бля, все актеры тут. Ну, вроде как хороший спуф на разные жанры, на конкретные жанры военных фильмов и шутки. Не кринжовые, но вот мне придется посмотреть с форчанками когда-нибудь. Тогда вот расскажу, хорошее кино или нет.

0: Бен Стиллер, между прочим, Северанс снял, да? Северанс. В общем, я посмотрел, у него там... Он где-то раз в 10 лет что-то именно сам снимает. И вот последним был и Северанс. Северанс. Ща покажу кое-что. Не помню, показывают на стриме или нет. Вы что, не представляетесь? Вы вас попросили представиться.
1: Okay, this is the screen test. And it's not a screen test, because obviously you don't screen test Tom Cruise. This was a makeup test that Tom did, that we, the first time we put him on film in the makeup, and you'll see that the makeup isn't what we ended up with in the movie, but it is where he first started dancing.
2: I said, look, I'd love to play this character, but I want to have fat hands, and I'm going to dance.
1: And he had always said to me that he felt like the character should dance, and I said, okay, that's cool. You know, I didn't quite know how it would work in the movie, because there wasn't any dancing in the script.
2: I remember...
0: Вы чем-то параллельно с просмотром активно занимаетесь? Потому что очень большие вопросы к вашему вниманию. Да, он писал через Anon FM вообще-то в начале стрима.
2: About a couple of months he kept saying, you know, maybe we don't do the makeup, and maybe you just look at yourself. I said, no, Ben, I said, I really, I need fat hands.
1: At the makeup test, Tom started... doing these moves, and there was no music playing. He just started doing this little dance.
2: We did the makeup test, and I just started showing him. We just, you know, as you're working on a character.
0: У некоторых тут происходит нейрон активейшн, если бы танцевала аниме девочка, а не Том Круз. Вот если бы аниме девочка танцевала, то.
2: Character, you start becoming that character. You start discovering the character, and
1: I said, "Yo, keep doing that. That's funny." And he just went with it and he started doing these crazy hip-hop moves that he just has, he knows. I don't know how he knows them, but he's just like, he's a really good hip-hop dancer.
2: He calls me the next day and he cut it to that piece of music, to that piece of music.
1: For us, we were like so excited by how funny and weird it was that, and I gave it to Tom.
0: I'm with Tom Cruise.
1: And Tom thought it was funny, and then we just ended up writing in the dancing scene in the movie and coming up with the whole end credits idea based off of this.
0: Итак, гляди, что мы смотреть будем? Блять. Сколько, блин, задает идет? 2 часа. Может, Фьюриозу пора посмотреть. Кейп Фир. Bringing out the dead, the piano accident, Daisies тоже кто-то реквестил, реквестер этих, как оно по-русски, не знаю, короче, феминистического фильма, Маргаритки, реквестер Маргариток тут, вряд ли. Сейчас включу Тима Робинса на одну серию, и все, и на этом мы закончим. Шифти. Так, донатер, начинай вот донатить вот под этот фон. Да, пауков надо, серию фильмов про пауков не надо. Давай посмотрим нового Человека-паука, реквест. Да, хороший саундтрек, монеточка. Ну, ты задонатишь еще, я знаю, кто ты. Ну, вот ты меня к себе сейчас нашел задонатить, да? Ты про... Старый Орел, хороший фильм.

0: Давайте на хороший.
1: Cash money, baby.
2: Дачел с донатами знает про анонимф. Бля, а давайте Куплинова смотреть. Сик-севин, сик-севин, сик-севин, сик-севин, сик-севин, сик-севин. Сик-севин, сик-севин, сик-севин, сик-севин, сик-севин, сик-севин, сик-севин, сик-севин.
0: Так, Виберь, я сейчас включу кое-что, даже без субтитров, да? Реквестируешь, ну... Хорошо, я поставлю скачивать на другой раз. Конечно, постер такой, что, но... Ладно, но ты как... Нет, блядь, нет, Куплинов. Он троллит. Я знаю, что он троллит. Мы друг друга понимаем, что он не ожидает, что я вправду включу Куплинова. Правда. Мы сейчас час смотрим на Англию и расходимся. Как вам такое? Как вам такое предложение?

0: через фильм о Шерлоке Холмсе. Ты не увидишь реальную Анги Дрю. Знаете, кто это? Знаете, кто это и чем он известен? Я не... Как же его имя? Не помню, пока я правильно имена. Он очень любил детей.
1: Hello, welcome. Come in. Hello.
2: I must introduce all our friends.
3: I'm Lucy.
1: You're Lucy. Welcome, Lucy, dear. Oh. Come in and go and sit down.
3: I'm Alice.
1: Alice, and where are you from, Alice?
3: Hailing Island.
1: Hailing Island.
4: Cash money, baby.
5: Сучка, включай Куплинова, давай его смотреть и говорить о высоком, а двачи геймчардж и привет тебе, чолпот, ником, митпайба,
0: присылай ссылку на конкретное видео Куплинова, и мы посмотрим 10 минут, обещаю. Только присылай в донате.
1: From Newport, Wales.
6: I'm Philip.
1: And everything Lucy was from Scotland, wasn't she? Yes. Just come along in, Philip.
2: Good.
0: Не, ну вы не знаете, кто это, чем он знамен, да? Ну,
1: как? Come along, Philip. Nice to see you. Wonderful.
0: Сейчас, если имя его прозвучит, я из-за Гугля покажу статью на Википедии.
1: Right.
0: Я сейчас заметил, что чатик передернулся. Он первый раз или такое было еще? Такое уже было.
7: Excuse me a minute, Malcolm.
0: Нет, по-моему, там куда больше осталось еще.
7: Hello, can I help you? Yes, it says outside you say sell gay news.
8: Yes, would you like a copy?
7: Yes, please.
0: Эдинбург, это Шотландия или Ирландия?
8: 5 pence, please. Thanks very much. Would you like some coffee while you're here?
7: Yes, please.
8: Right, well, let's get some over there.
7: What else do you do in SMG? I mean, apart from selling papers and things?
8: Well, we have weekly meetings, we have discussions and guest speakers, for example.
0: Так, ну ладно, вы бабу хоть узнали, к которому какой-то чел пришел?
8: And social events, too. In fact, we're having a disco this evening, but not in here, I hasten to add.
7: Really, a disco? What, you mean men dancing with men?
8: And women with women, yes.
7: It doesn't seem possible in Scotland.
8: It happens in Scotland, yes. Have you been to a gay disco before?
7: No, I don't think I'd have the nerve. What do people wear?
8: Exactly the
0: Я кусок застал, я как бы давно о нем знал, когда оно вышло, он тоже типа мимо прошел, потому что, ну, Англия. Я думал, он с Нора, я вообще-то думал, он с Кёртис тут с текстом Кёртиса, но нет, оказывается, вот я недавно случайно заметил Форчаник, когда кусок посмотрели, и меня заинтересовало, потому что, не, это интересно, вот, просто вот такие куски жизни смотреть. Так же, как и вот то, что... Ты ту, что про Рашку смотрел, как мы когда-то смотрели. Тогда на удивление хорошие эфиры были, да? Когда смотрели Травмозону. Но, думаю, с этим такое...
4: Cash money, baby.
5: Чел с прической белой залупы явно педофил и растлител. Ставлю жопу, что он клал свою ручонку тебе на колени, пока ты ел конфеты. Давай, Куплинова, 6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-
0: Чел был известной персоной на BBC. Джимми Савиль. Только после его смерти его вот он умер, его похоронили с почестями. И только после открылось, как вот разъезжал по детским домам. Короче, большой скандал и большой позор всего BBC был. Британский диджей, телеведущий, благотворитель и педофил. за свою деятельность был достоин рыцарского звания. После смерти разразился скандал, связанный с открывшимся множеством... Так, микрофон включен. Множество открывшихся случаев сексуального насилия и домогательства со стороны в отношении совершеннолетних. Угу. 214 сексуальных преступлений, из них 34 изнасилования. Пациенты больницы для бедных, обитатели приюта, тюрьмы для несовершеннолетних, ученики церковных школ. Угу. Такой. Угу. С большим размахом. И до его смерти никто типа не знал.
8: Same sort of thing as you and I are wearing now. Would you like to come along?
7: Well, yes.

0: have to think in terms of several parliaments. We have to move this country in a new direction, to change the way we look at things, to create a wholly new...
1: Во время совка миграция была контролируемой. Сейчас это осталось в основном в Москве. Я могу это остановить и предъявить что-то, если ты без регистрации, без билетика. А сейчас все тихо, потому что тема не дает свободно дискутировать. Все политические силы подконтрольны. Окей. Тезис. Всем... Тезис... Сейчас как его сформулировать. Даже если есть противомиграционные настроения среди населения, они никогда не заметны, если нету их какой-то поддержки какими-то политическими силами.
0: Attitude of mind. Can it be done? Well, the people have taken the first step by electing us. We say to them, yes, the Conservatives can do it, and we will do it. Time to shake off the self-doubt induced by decades of dependence on the state as master and not as servant.

Ну, если продолжить тему с противомигрантскими настроениями, того, зависят ли они от политической поддержки. Ну вот, когда год или два года назад уже в Англии вот были массовые вот протесты, беспорядки. Вот, как бы обычные люди. Но самоорганизовались ли бы они без поддержки по каких-то политических сил или нет?

Что там, донатили же, ушел. Мало. Давай еще. Еще пиши 6-7. Ты так и не прислал ссылку на Куплина. Так я и не жалуюсь на мигрантов. Я рассматриваю в целом тему. Я ничего против мигрантов не имею, если что. Не вражки, не, наверное, в принципе. Ну, как, должны, типа, местные власти не потакать, а как-то их, как слово называется, ассимилировать, способствовать ассимиляции, но... Какого-то принципиального у меня нет. Ну и в Орле, знаешь, в Орле больше негров я видел, чем в Москве.

0: Колол лодочку тащит из хип-хоп, включит. Да, рэп, хип-хопчик, чё-чё, да, сейчас колоночку подключит, песок.
1: Нет, дрэгги, это еще смешнее.

вот мне делать нечего. Мне нужно вот как-то вот что-то со своей жизнью делать. Даже в интернете найти кого-то с моими интересами.

Про на... А, ладно. Ну, про нашу страну, да, может быть, да. Уже, ну, уже есть как бы интересные вещи про путинскую Россию. А про совок, про 80-е, 90-е совка, такая же, вот его же документалка есть. Там 7 серий, 7 часов просто нарезанного, нарезанных, а, даже больше 7 часов, наверное, там, архивов, материалов из BBC. Очень успешные стримы были. У BBC оказалось немало материала с Рашкой. А, ну, да, видимо, ты смотрел, ясно.

Что там было? Не знаю, как ваша экономика работает. Что такое interest rate? Вот вы хорошо понимаете, что такое interest rate? Как по-русски? Капитализация это по-русски называется, что? Ну-ка. Процентная ставка. Это капитализация.

0: У кого-то, кого кто-то не может за контекстом следить. Я не знаю, как выразить, как вы. Это кино про него! Художественное кино про него! Та передача была нулевых, а это вот трейлер художественного кино про него. Которая меня поставила в замешательство тем, что... Что это вообще? Так, там какие-то еще сообщения были. Нет, все. Да, ты меня правильно понял про какое шоу, наверное, но ты не понял, что я вот сейчас показываю. Оно еще не знаю, когда оно выйдет. Я как-то вот нечетко объясняю, вот возможно. Причем интересно, если там именно с его именем, не просто на основе, вот именно что персонаж, это Джим Хэнсон, или как его, Крис Хэнсон. А сам Крис Хэнсон должен был на это согласие давать? Где-нибудь в октябре выйдет на стриминге. Окей. Ну ладно, понятно замечательно. Ну ты меня понял.
1: Do you like being pastors are very fun?
2: Yeah, that's what I like, you know, that's what it be.
1: Are you both Pastors Bowie fans?
3: No.
2: She's not.
3: I was a Susie fan until I met him.
4: Well, very normal in this world today, very normal. Normal person. Not weird at all.
5: Label?
3: Yeah.
5: A woman?
4: I'm a me rocker. I'm into myself.
6: What were you before you were an Arab?
2: Well, I was a punk for a while.
0: Trans Arab.
2: Mod.
6: What made you change from punk to Arab?
0: Я думаю, вот мне тоже так кажется. Просто в фильме он я, скорее всего, показан там, в негативном свете. Просто как делающий из этого шоу и славу чел. Похоже на это.
4: If you were to class yourself as anything, would you? If you had to?
1: If I had to, I wouldn't. I'd just call myself me.
0: Когда эти самолеты-то упали? Аэропланы, не знаю. Видимо, Второй мировой еще какой-то. Ну, типа старая, с какой-то войны.
7: He knew. He was talking to me about the terrible things that were going on in the squadron. He said,
0: Там мы можем загуглить. Белсфорд, Бресфорд, Бересфорд, Форд Сквадрон. Да, вообще. Да, Вторая мировая. Окей, это очень старые тела.
7: He was, talking to me about the terrible things that were going on in the squadron. He said, I just can't stand the way he frigs about in the air every time there's a blitz on. We all shout at him that he's not...
0: Так я ж не... Они называют plane. Plane. А я ж не знаю контекста именно. Это зависит от того, каких времен, для какой цели. По слову plane я не могу понять, как по-русски.
7: Following the vectors given...
0: Да и даже если бы понимал, как они выглядели, то не факт, что вспомнил бы.
7: By the controller, but it makes no difference. He just goes the wrong way, and then circles, and circles around in the air. This afternoon, We all saw the bombs crashing below us, way over to the east, on the oil tanks, in the Thames estuary. But do you think that made any difference to him? No. He just went on circling at about 18,000 feet. He didn't seem to hear or see anything.

хотя... Ну, открывайся! Открывайся... Открывайся... Ну, Archive Work, ну что ты... Блядь... Ладно... Проебан. The sun.

Нанчик, который сказал, что Shift он начинал смотреть. А ты? Ты сам об этом узнал давно, следя за тем, что Кёртис релизит? Или это когда я недавно на главный писал?

Окей, завтра в 20 смотрим. Продолжение. Нам 4 серии, посмотрим. 4 серии еще. Посмотрим мы за один день или нет, как пойдет. Вы вроде достаточно активны. Я обалдываю.

0: четвертый перестал свою нарацию делать. Ну, в принципе, это хорошо. Так, так интереснее. Ну, не то, что интереснее, по-другому просто смотрится. Раньше надо. Так. Так, не нажимает, да. И там с Blue Jam был скетч один. Один, о котором я вспомнил на собачке. Но Archeo.org не открывается. Именно с того, что диск, который релизился, Archeo.org не открывается, у меня, по-моему, не сохранилось. Удалял то, что прослушал. Archive.org, блядь. Не. Полностью. Хотя, может, есть. Да все, момент проёбан. Там очень в нынешние времена некорректный скетч для нынешних времен. Вот на Ютубе есть, но там, наверное, не размечено. А вот есть, окей. А не помню, которая это. Во. Серьезно, слух не понимает, поэтому чего.
1: My name is Graham Shive. I'm a computer salesman.
2: I'm Alison Shive, and this is our daughter Judy.
3: Hello.
1: We've always had a strong feeling with Judy that she's really a 45-year-old man trapped in the body of a 4-year-old girl.
2: So she's had an operation to fit her with the penis and testicle glands of a 45-year-old man.
3: Mummy, can I?
1: Look at that. See, it's perfect.
2: We're particularly pleased with the balls.
1: Yes. I think the balls are excellent. And you're a lot happier with those, aren't you, love?

я это на радио не вставил. Я это обсуждал, когда я искал, откуда скачать. Ну, скетч про вот четырехлетнюю девочку, которая вот по утверждению родителей на самом деле 45-летний мужчина в теле четырехлетней девочки, поэтому ей надо провести операцию по пришиванию пениса и яиц 45-летнего мужчины. Вот. А на этом все. Yeah.

0: Make sure you get your copy. Mixing's alright.
1: Эти воспоминания такие яркие. Так что...

0: Сегодня.
1: Сегодня. Понедельник.
2: Понедельник.
3: Десятое.
2: Десятое.
0: Августа. Августа.
4: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.

0: О чем ваш эфир?
1: Да все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии. Радио.

you're a little

высадишь ее на мать, морду свою спрятала. Ее вашу мать, сволочь поганая.

Talking.

0: Сегодня понедельник.
1: Десятое.
2: Августа.
1: Августа.
3: В Москве 3 часа ночи.